намиккараагума таакко илерийукки ангиқарсимава чаахуура пуллумарава